Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети исцельные мощи нашими, Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, посвятит имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небесе, на земле, и хлеб наш насущный, дашь нам здесь, оставь нам долги наши, окажи мы остальным должникам нашим.

Очі мої довіді та правоти, іскусилися серце, посетилися ночі, іскусив мені сій, не обратись во мені неправда. Я, когда не узлоголит уста мои дел человеческих, словеса у стен твоих аз сохрани в путежестоки. Соверши стопы мои во стезях твоих, да не подвижься стопы моя. Аз воззвах я послушу меси, Боже, преклоню ухо твое, мне услышу глагол моя. Удиви милости твои, спаса повающих на тебя от противящихся десницы твоей. Сохрани меня, Господи, я казенец ока, в крови пью твою покрыши мя. От лица нечестивых, от страшных мя. Врази мои души одержаши, тупцы затвориши, уста и глаголши гордыню. Изгоняющий меня ныне будошами, очи своего зовите, уклоните на землю. Обяшем я, колев, готов на лов, эхо с ким навитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори и запни им, избавь душу мою от нечестивого. Оружие твое от враг руки твоя, Господи, от малых от земли раздели я в животе их. И сокровенных твоих исполнится чьевы их, насытившихся сынов, оставишь останки младенцам своим. Аж же правда и сердцу твоему насыщися в них, да и ведь имися в славе твоей. Тебе, Господи, возлюбил душу мою, Боже мой, на тебя уповаю, да не постужусь век. И же да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконнейшие в очи. Пути твои, Господи, скажи вместе тем твоим научи имя, настави меня на истину твою и научи меня, как ты ищи, Бог спас, мой тебя терпеть весь день. Мне щедроты Твои, Господи, милости Твои, як от века суть, грех юности моя и неведня моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи, благ и прав Господь, и в ради закона Божьих совершающим на пути. Настать кроткий нас отлучит кроткий путем своим. Все пути, Господи, милости истинно взыскающий завет Его, и сведение Его ради имя Твое, Господи, очисти грех мой много есть. То есть человек, боясь Господа, закон положит ему на пути его жизнь боли. Душа его благих ударится, семь его насидит землю. Держава Господня, боящихся его, и завет его явит им. Отче мой, вынуху Господа, яко той сторгнет от сети ноги мои. Признан меня, помилуй меня, яко единород и нечесть мал. Скорби сердца моего умножившися, от нож моих изведи имя. Вишь смирение мое, труд мой, оставь все грехи мои. Вишь враги мои, яко умножившись, и ненавидим неправедно возненавидишь меня. Сохрани душу мою, избави меня, да не постыжусь, яко упав на тебя. Не злоби и праведни прилепявшись мне, яко потерпев тебе, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по лице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче имя беззаконие мое, от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, зная грех мой, предо мной есть Твоину, Тебе единому согреши их, и лукаво пред Тобой сотвори, яко да оправдившись во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, всего беззакония зачат, есть ему грехи, родимая мать моя, все буистину возлюбилась и безвестные тайны премудрости Твоей явил мне сии, окропившими и сопом очишуся мышами, и паче снегу горюся, слух моему дать радости веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лица от твоих грех моих, и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто содержди во мне, Божий дух праведный в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духа Вондочного утверди меня, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, снимай отвязишь и устами возвестя хвалу Твою, я кваще восхотелось и жертвы, дал бы хуба все сожжению не поваришь, жертву Богу дух сокрушен, сердце крушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да сожжутся стены Иерусалимские, тогда поваришь и жертву правды возношения всезажигаемое, тогда возложат на алтарь Твоей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. На Рождестве девство сохранило, и сие успение мира не оставило все Богородицы. Представился Иси их животу, мать и сущий живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, пророку Твоего Самуила, память Господи празднующий, тем Тебя молим, спасти души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты и сила заистина, возрастившая на плоть живота,
Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помилуй эти души наши. Господь Бог, благословен Господь день дней, поспешит на Бог спасение наше. Бог нас, Бог спасатель. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети исцельные мощи нашими, Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небесах на земле, и хлеб наш насущный, дашь ты мне сестра, остальном долги наши, как же мы остальным должником нашим.

Пречистая Богородица, предстать истокни приложенные упования, кроп умышления не удержаста, яко же Божевата Матери к животу пристави, во утробу вселивайся преснодевственную. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый славимый Христе Боже, долготерпеливый, много милости, много благоугодно, и же праведно любя грешные милые, же все зовут ко спасению, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наши отчасти и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, освятители сочисти, помышления исправимые с неочисти, и избави нас от всякой скорби, злой болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум, не веры в разум, неприступная Твоя слава, яко благословенный сии, во веки веков аминь. Господи, помилуй.

семью достойную раба Твоего, яко благословеннейший во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Сыну Христу Царю и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, все ли Твои судьями. Боже, услышу молитву мою, внушу голос мой. Я хочу жди восставшими и крепко искашу душу мою. И не предложишь Бога пред собою. Всего Бог помогает мне, Господь заступник души моей. Отврати злая врагом мою, истину Твою потреби их. Воля Божия Тебе исправимся имя Твоего, Господи, яко благо. Яко от всякой печали избавим и сильно враги мои, возри око мое. Муши Божия молитву мою, не прежде моления моего. Вон мими услышим я во скорбях печали моею. И сметокся глаз вража, служение грешнича. Яко в конечном любе законии, в огне враждоваками. Сердце мое смятясь во мне, боясь смерти напади на мя. Страх и трепет прииди на мя, покрыми тьма. И кто даст мне крылья, яко голубей не полещу и почию. Все удалихся бегаю, удалихся в пустыне. Чай в Бога спасающего мя от моего души от бури. Потопи, Господи, раздели языки, яко веди беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью мы будет и по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправда. И нет скудец, только его легко и лезть. И хвач бы враг поносил, и потерпел бы хоба. И аще бы ненавидя на мя, или речи укрыл бы все от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой. И же куб наслаждался и со мной брашен Дому Божию, ходихом единомышлением. Да приидет же смертно не доснизу по отживе, яко лукавство жилище их посреди их. Аз к Богу возбах, Господь услышал мя. Вечер за утро полудни повем, возвещу, слышит глаз мой. Избавь миром души мой от приближающихся мне, яко во мной тебя по со мною. Услышит Бог и смеет несы и прежде век. Несть боем изменения, яко не убоявшийся Бога. Посты руку свою на воздаяние, скорейше завет Его. Разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнувши свои са их паче лет, асу стрелы. Возвежи на Господа печаль Твою, то тебе припитают, не даст, как мог бы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь от студницы стления, мужа кровести не приплавят дней своих, а же, Господи, уповая на Тебя, живы в помощи Вышнего, крови Бога Небесного дарится, лечит Господи, заступник Моисей, прибежище мой, Бог мой, уповая на Него, яко то избавить от сети лов, числа все мятежных, лишь массовым в синих те подкрыли Его надеющийся, оружием обойдет Тебя истины Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящего дня, от вещи во тьме приходящей, от стоящей без ополуденного, падет от стороны Твоей тысячи, и тьма одесной Тебе, к Тебе же не приближится, а баще, чему Твоему смотришь, и воздаяние грешника будущи, я когда Господи, упование мое вышнего положил, и прибежище Твое, не приедет Тебе злой ран, не приближится телеси Твоему, яко ангел своим заповедь о Тебе, сохрани дитя во всех путях Твоих, на руках возбудь Тебя, да никогда поднешь шагами ногу Твою, на аспиды Василиска наступишь, и прибежище льва и змея, яко на мя уповай, избавлю, и покрей, и познай мимо е, воззовет ко мне, услышай Бог с ним весь скорбь из моего, и прославлю его долготой, не исполни его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени пресный во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. В Рождестве детство сохранило и сей воспение мира не оставил и сей Богородица. Представил велосей сей к животу Мать Исущей живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, пророка Твоего Самуила, память Господи празднующая, тем Тя молим, спаси души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко нима мы дезновение за премногие веки наши, Ты же от Тебя родшегося моли, Богородица Дева, многого может моление матерника, благосердие Владыки, не презри грешных мольбы все чисто, яко милостив есть и спасти моги, и же страдать о нас изволивы, скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко обнищахом зело, помози нам, Боже, спаси наш слава ради Твоего, Господи, и избави нас, очисти грехи наши, имени ради Твоего, Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели мощи наши, мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный, дашь нам несе

Аминь. Молитву неусыпающую Богородицу и предстательствах непреложное упование, гробное мышление не удержаста, якоже Божия Матерь к животу пристави, во утробу вселивайся преснодевственную. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклонение, славим Христе Боже, долготерпеливе, много милости, много благоутробней, и же праведной любви и грешной, милой же все зовы ко спасению, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в час и молитвы, спая живот наш, заблудим Твоим. Душа наша, освятитель, соочисти, помышления, исправи мысли, очисти. И избави нас от всякой скорби, зола, болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, дополчениями, соблюдаемыми, наставляемыми. Достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы. Яко благословенный сии, во веки веков аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков аминь. Честнейшую херувину, славнейшую, без сравнения Серафим, без исследования Бога, Слово Рождества, сущую Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним, святейшим Владыка, благослови. Аминь, Божий Господи, силы все Твои, Содетелю, и жизнь милосердия, беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спасла нас спасение рода нашего, и честным Его крестом, рукописание грех наших растязавы, и победил этим начало власти тьмы. Сам, Владыка, Человеколюбче, прими нас, грешно, благодарственно, сияй молебные молитвы, и избави нас от всякого всекупительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, и видимых, и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашей, и не уклони сердец наших, слове сали помышления лукавстве, но любовью Твоего избей души наши, да к Тебе всегда взирающий, еже от Тебе светом наставляем, и Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, Сыну, Родному Твоим Сыном, и всесвятым и благим, жотворящим Твоим Духом, ныне и присно,

превозмогаясь, но может вас, ибо ащи растет бысь от немощи, но жив есть от силы Божия, ибо и мы немоществуем в нем, но живи будем с ним от силы Божия вас, себе искушайте, ащи есть вере, себе искушайте, или не знаете себе, яко Иисус Христос в вас есть, а считучую чем не искуснее с тем, уповаю же, яко разумейте имате, яко мы несмы не искусны, молимся же Богу, не сотворите вам ни единого зла, ни яко да мы искуснее вимся, но да вы добры сотворите, мы же, яко не искусны будем, ничто же бы можем на истину, но поистине разумеем же едам, мы немоществуем, вы же сильны бываете,

Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отрёл вместе грешного, но общниками быть и святым Твоим сподобию сей. Благодарю Тебя, яко мне недостойно, как причаститесь и причистых Твоих и небесных даров сподобию сей. Но, Владыка, человек, любче нас ради мира живой скресы и даровал нам страшный сей творище таинство. Во благодеяние священия души лес наш, даже быть и сим мне в исцеление души и же тела, в отгнании всякого запротивного просвещения очи сердца моего, вне душевных моих сил, вер непостыдно, любовь нецемерна, во исполнении премудрости и соблюдении заповедей Твоих, приложении божественной Твоей благодати, Твоего царствия присвоения, до святыни Твоей теми сохраняя, Твою благодать поминаясь их, всегда и не к тому себе живу на Тебе, нашему водице, благодетель, так и сего житея, что ты надежде живота вечного, пресносущен достигну покоя, держу прозначий глаз, непрестанный, бесконечный слава, дозрящий Твоего лица, доброту неизреченную. Ты, ибо си истинное желание и неизреченное, все любящим Тебя, Христе Божий, наше Тебя поет вся тварь, во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков, свидетель всех, благодарю Тебя всех, ежемесяч подал благих и о причащении, причистых же творящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блажи, Тебя, глючи, сохраним под кровом Твоим, и все не криво Твои дарами, чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайте со святыни Твоих восставлений грехов в жизнь вечную. Ты, ибо Иси, хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу ссылаем. С Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Давай пищами, плоть Твою волю, огонь Твоя опаление достойное, да не опалишь меня, Садитель мой, паче же пройди во воду моя, во все заставы, утроба в сердце. Попали терни всех моих прегрешений, душа очисти, освети помышления, состав утверди с костьми в купе, чувств просвети простой пятерицу, все у меня спригвозди страха Твоему, присно покрыться, убеди же, сохрани меня всякого дела и слова даже длинного. Очисти, мы украсим, удобрю, разуми и просвети имя, покажи мне Твое селение единого духа, не к тому селение греха. Да яко входом причащения, как не меня бежит всех злодей, всякая страсть, молитвенники Тебе приношу все святые, чем начале же бесплотных, притеча Твоего премудро апостола, к симзу Твоей нескверной чистой мати, их же мольбы Богу утробней прими Христе мой, и Сыну Света содел Твоего служителя. Ты, ибо и си освящение, едини наших блажи души светлости, Тебе ли поподобное, ко Богу и Владыцу славу всем ссылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет ми живот вечный, кровь Твоя честная, восставление грехов. Буди же ми благодарение сей, в радость, здравие, веселье, страшно же второе пришествие Твое, спутом ми грешного, стать одесную славу Твоя, молитвами причистия Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченной моей души, надежде покрою, прибежище, утешение радуем мое. Благодарю Тебя, Господобный мой, си недостойного причастника, быть и причистого тела, честной крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети моим ночи сердце, я же источник бессмертия родша, жа Твоими мышленными грехов, я же милости Лога Бога, Льва Бога, утробная Мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение мыслей моих, и воззвание пленных помышлений моих, исподобь меня до последнего издыхания, несужденно принимать и причистить тайное освящение в исцеление души и же и тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедание во еже петь и славить Тебя во все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный Иси, во веки аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по Богу Твоему с миром, яко видишь то, чем мои спасение Твое, я же сил готов пред лицем всех людей, святого откровения, язык и слав людей Твоих, Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помимо нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети исцельные мощи наши, мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам не

светлость огня воссиявшая, благодать, вселенную просветение, сребро, любви, мира и сокровища снизка, высоту нам смиренно мудре показа, на Твоими словесе наказуя, Отче Иоанне за злости, моли слов Христа Бога, спастись и душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приявось и божественную благодать, и Твоими устами вся учиша поклоняйся Троице единому Богу. Иоанне за то, что все блажения преподобны, достойны хвалим Тя, и сего наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан не постыдно, ходатайство к Творцу не приложено, не прежде грешных моли, не гласно, предваряя ко благодати.

помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитвы почисти на умоление, предстательствующий при истинном Богородице, чтущим Тя, Господи, помилуй, Господи.

Преснейшего Херувима, славнейшего, без сравнения Серафим, без истины Бога, Слово Родшего, сущая Богородица, Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,

Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Тешителю души истины, живи здесь и вся исполняя, сокровища благих и жизнеподателю. Приди, вселительная, очистенная, всякая скверная, спаси, блажа душу нашу. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле хлеб наш насущный дашь нам, не еси остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избави.

помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава.

0: Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду моего и молению моему, лучше молитву мою неволосно охрестивую. От лица Твоего судьба моя изойдет, отче мои, да видит о правоты, искусилось и сердце мое посетилось и ночью. Искуси меня, и не обретися во мне неправда, якоды не возглаголит уста моя, дел человеческий, заславися у стен Твоих, а сохранит путешественники. Соверши стопы мои во стезях Твои, да не подвижутся стопы мои, а звозвах, як услышу меня, Боже. Преклони ухо Твое мне, услыши глаголы мои, удиви милости Твоя, спасая и уповающая на Тебя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, укрою крыло Твое, покрыши меня. От лица нечестивых остраших меня, врази мою душу мою, одержавши тусы, затворивши уста и глаголовши гордыню, изгоняши меня на небо, душу меня очи свои, возложивши уклоните на землю, объявши меня, яко лев готов на лоб, яко с кими набитают тайны. Воскресни, Господи, предвори я и запни, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от враг, руки Твои, Господи, от малых от земли раздели я в животе, и сокровенных Твоих исполнися, чрево их насытившихся сынов, и оставишь останки младенцам своим, аже правду явлюсь лицу Твоему насыщуся, нигда явите месе славе Твоей. Тебе, Господи, возвигу душу мою, Боже мой, на Тебя повода не послужуся вовек, ниже да посмеют меня в рази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, сизям Твоим, научи меня, настави меня на истину Твою, и научи меня, яко Ты есть и Бог, спас мой, Тебе терпе Христи. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей, я и неведение моего не помяни по милости Твоей. Помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи, благо и прав Господь Его ради закона положиться грешающим на пути. Наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим все пути, Господне, милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много есть. То есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути его же из воли. Душа его во благих водворится, и семь его наследит землю, держава Господь боящихся его, и завет его явиты. Очи мои вынуха Господа, яко то и сложит от сети нози мои, призрена мя и помилу мя, яко единород и нищий есть маст. Скорби сердце моего, множившись от нужд моих, изведи мя, вишь смирение мое, труд мой, остави вся грехи моя. Вишь, враги мои, яко умножившись и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави меня, да не постыжуся, яко уповах на Тя. Не злобиви и прави, и прилепляху за мне, яко потерпях Тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче мымя от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, знаю грех, но предо мной есть выну. Тебе единому согреших и лукавый пред тобою сотворих, якода оправдишься во славе всех твоих и победишь, и нигда судить идти. Сего беззаконие зачат, и смя во грехе, ради меня, мать моя. Сего истину возлюбил, и себе известной тайной премудрости твоя явил миси. Окропиши меня и сопом, и очищись, омыши меня, и паче снегу уберюся. Слуху моему дасть, и радость, и веселье возрадуются кости смиренные, отврати лице твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий дух прав, обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоему нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отвердыши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Як ваще бы восхотелось и жертву дал Бог обо всесожжении неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно в огне не чужих. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сионы, да содержится стен Иерусалимский. Тогда благоволишь жертву правды возношения всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! В Рождестве детство сохранило, и сего в смене мира не оставило, и сего Богородица! представилась Иси к животу Мати, сущим живота и молитвами Твоими, избавляющая от смерти души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, пророка Твоего Самуила, память Господи, празднующая тем тебя молим, спаси души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты есть, и лоза истинная, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловать и души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь, день дне поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
0: Аминь. Молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование, гроб умерщвления не удержаста, якоже по живота Матерь к животу пристави, во утробу вселивайся преснодевственную. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси на земле поклоняем и славим Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробни, и же праведный, любя грешный, милуй я, и же вся завойка спасения, обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наши участие молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятите лица, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякие скорби, зола, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их, соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный сей во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувимой, славнейшую, без сравнения, Серафим, без исцеления Богослова, лучшую, сущую Богородицу Тебя величаю, именем Господним, святейшей Владыко, благослови.
1: Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святой Души, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного, и ими же весь и судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему, Боже, во имя Твое, спаси меня в силе Твоей, судьми Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужде восташе на меня, крепце изыскаши душу мою, не предложишь Бога пред собою, сибо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отрати зла и врагу моим, истину Твоей употреби. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благу, яко от всякие печали избави меня, и сии навраги мои возре оком мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего. Вам мими и услыши меня во скорбе в печали моей, и святок со гласа вражает служение греш печал. Яко уклонишь на мя беззаконие во гневе враждовах мой. Сердце мое смятелься во мне, и боязнь смерти нападе на мя, страх и трепет прииди на мя, как примя тьма. И репту даст мне крылья, яко голубине, и полещу, и почию. Все удалился, бегай, водворился в пустыне, чаю Бога спасающего меня от малодушия, от бури. Потопи, Господи, раздели языки, яко везде беззаконие, пререкания во крови. ним и ночью, а будет по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправды не осудя, стопный горит твой лес. Я кваще бы враг поносил, не претерпел бы кубу, и аще бы ненавидя меня мебели речи его, укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знай, мой, мой же купу наслаждался, если со мной брашен дому Божию кадихом и единомышленнее. Да придет же смерть на ней, да снидут в ад, живи я, колукаста в жилищах их посредей. Аз глубо возвак, и Господь услышит меня вечера за утро и полудни, повем о возвещу, услышит глаз мой, и избавит миром душу мою от приближающихся мне, якобы мной зебяку со мною. Услышит Бога, смирит я сы, прежде век несть моим изменения, яко не убоявшися Бога, простре руку свою на воздаяние, сквернише завет его, разделившись от неба лица его, и приближившись сердца их, умякнувши словеса и паче, или тасу стрелы. Возверзи на Господа печать твою, той тебя припитает, не даст свет молвы праведнику. Ты же, Боже, не сведешь я в студенец исцеления, мужа крови и льстини приполовят дней своих. Аз же, Господи, уповаю на Тебя, живые помощи вышнего в крови Бога Небесного во дворице речет Господи, и заступник мой, и сии прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Яко Твой избавите от сети лоб, часто висе мятежно плечма своим осените, под крыле его надеющийся, оружием обыдите истины его, не убоишься от страха ночного отстрела летящего, дни отвечивать тебе приходящих, от срячей беса полуденного падет по страны Твоя тысяча. И тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче, очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось, и прибежище твое не придет тебе злой рано, не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповедь тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда притнешь о камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя пова избавлю и покрыю, и яко познай имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним есть на скорби, изму его и прославлю его, долготой не исполню его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. В Рождестве детство сохранило и сего успения мира не оставило и си Богородицы, приставилось и си к животу, Мать Исущей живота, молитвами Твоими избавляющей от смерти душу нашу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, пророка Твоего Самуила, память Господи празднующая, тем Тебя молим, спаси душу нашу. Господи, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Яко не имам и дерзновения, а за премногие грехи наши, Ты и жел Тебе, родшегося моли, Богородица Дева, много поможет моление матерне, по благосердию владыки не презри грешных, мольбы все чистые, яко милости вести спасти моей, и же и страдать у нас изволивай. Скоро да предварят наши друты Твои, Господи, яко обнищакам Тело, помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас от чести грехи наша, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Отче наш, же есть и на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли хлеб наш насущный дашь нам гнезь. И остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но

0: молитвах не уступающую Богородицу и предстатися в непреложное упование гроба умерщвления не удержаться, якоже Божевата Матерь к животу приставим утробу усиливайся преснодетельную. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняем и славим Христа Божия, много терпеливи, много милостиви, много благотворно, и же праведный, любя грешный, милуя, и же вся забытая спасение, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими и наши часы молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, душу нашего святителя, соучисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякие скорби, зола, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, на ополчение мы соблюдаем и наставляем и достигнем соединения верой в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим и славнейшую и без сомнения Серафим, без истления Бога Слово Родшую Сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейшим Владыко благослови.
1: Молитвами святейшего Владыки нашего Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Боже и Господи, силы сия, твари, содетели же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, низвославы на спасение рода нашего и честным Его Христом, рукописание, грех наших престерзавы, победим тем начало власти тьмы. Сам Владыка человека любче, прими нас грешно благодарственные сия молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного своего прегрешения, и всех ослабите насыщущих видимых и невидимых прав. Пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наше слова Исаии, помышления лукавству, но любовью Твоей вызви душу нашу, и для к Тебе всегда взирающие, еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света непрестанно, и Тебе исповеды и благодарения воссылаю, безначальному Отцу, Своим единородным Твоим Сыну, и все святым и благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

сотворите вам ни единого зла. Небякуда мы искусне явимся, но да вы добрые сотворите. Мы же, яко не искусне будем, ничто же вам можем на истину, но по истине. Радуемся же, когда мы не моществуем, вы же сильнее бываете. Все боги молимся о вашем совершении, сего ради не сы у вас сия пишу, да пришед, не бесщадно сотворю по власти, ежу Господь дал мне есть создание, а не на разорение. Прочее же, братья, радуйтесь, совершайтесь, утешайтесь, тожде мудрствуйте, мир имейте, и Бог любви и мира будет с вами. Целуйте друг друга лобзанием святым, целуют вы святи все. Благодать Господа нашего Иисуса.

verdade que foi em nós que pedimos.

Святого Духа, Божьего, без

Хотя есть и человече тело владычное, страхом приступи до неополиши собом боюсь. Божественную же бея кроткое общение, первой примирися тя причалище. Та же дерзая таинственной брашной аж, прежде причастие страшной жертвы животворящего тела владычного, всем помолись образом сотрепутным. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источничий жизни и бессмертия, Сия твари, видимые и невидимые, содетели безначального Отца, сопрестослушной Сыни и собезначально, при многие ради благости послитно дикоте, волки, сиросныся и погребыся за ныне благодарны и злонравны, и Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естеству нашим. Сам, Владыка, бессмертный Царю, прими и мое грешное покаяние, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Согреши, Бог Господи, согрешив на небо, и пред Тобой несть достойно возреть и на высоту славы Твоя. Прогневах во Твою благость, Твои заповеди, приступи бы не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобився и долго терпелив же и много милости. Не предал и семья погибнуть и себе законами моими, моего всячески ожидая обращения. Ты борекл иси человека любчих, пророком Твоим, яко хотением, не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь его, Владыка, создание Твоей руку погубите, не же благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти, тем же и азаще недостойны есть небесе и земли. И сия привременной жизни всего себе повинули греху и сластем по работе. И Твое сквернив образ на творение и создание Твое, Бог, не отчаивай своего спасения окаяны. На Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожу. Прими убо и мене, человека любче, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мотаря, яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли, мира и немощи человеческие, исцеляя, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоевая, не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыни во страсти Твоей, якоды чистым сведением совести моей. Святынь Твою часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущий и пребывающий с Отцем и Святым Твоим Духом, ей Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие при чистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойни тем причащаться, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих Духа Святаго общения, на пути живота вечного Его благоприятия на ответ на страшном судище Твоем, якоды я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ. Я же уготовал, если любящим Тебя, Господи, в них же препрославленные силы веки. Аминь. Господи, Боже мой, вем я конец достоин, ниже доволен, да потроп не дешь, храма души моей яза, ниже весь пусты пасы есть, и не имаше во мне место достойное, еже главу подклоните, но якоже с высоты нас ради смирилась и себе смирися и ныне смирению моему, и якоже восприял и си вертепи, и в ясли бесловесных возлечащийся восприми, и в ясли бессловесной моей я души, воскверненной мое тело в нити. И яко же не удостоилась и в нити, и с вечерях, и со грешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити и в дом смиренной моей я души. Прокаженный и грешный, яко же не отринулась и подобный мне блудницу и грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе сице, умилосердись, а мне грешным, проходящим и прикасающимся. И яко же не вознушался иси скверных ее уст и нечистых, целующих тебя, ниже моих вознушайся скверших, он и уст и нечистых, ниже мерзких моих и нечистых пустин и скверного, и нечистейшего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго твоего тела и честной твоей крови, во освящение и просвещение здравия и смирение моей души и тела, во облегчение тяжести многих моих согрешений,
соблюдение от всякого дьявольского действия во дна невозбранения злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей в снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твое о благодати Твоего Царствия присвоения. Небо яко презираю, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзаю на неизреченную Твою благость, да не на мнозе удаляюсь общения Твоего. От мысли наговорка с веру уловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единца и свят Владыко. Освети мою душу и тело, ум и сердце, чевеса и утробу, и всего мне обнови, корени страх Твоего, внеси в моих посвящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И будь мне помощник и заступник, окормляю в мире живот мой, сподобляю мя, одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьями пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей, пречистых сил и всех святых, от века Тебе благо угодивших. Аминь. Единый, чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человека, любия наша, все восприемы смешения от чистых и девственных кровей, очистись, творошиеся Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее спасительное страдание восприемы, крест, гвоздья, копие, смерть, умертви мое душетленные страсти телесные, погребением Твоим адово пленивый царствие, погреби мое благими помыслы, лукавые советы, не лукавство, духи разори. Тридневным и живоносным воскресением падшего праотца доставим, восставим я грехом поповшегося образы мне покаяния предлагаю. Преславным Твоим вознесением плотское обоживо восприятие и сиедесным Отца сиденьем почты, сподоби мя причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите. Сните им утешители Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики соделывай. Приятелище имени покажи того пришествия, хотя паки прийти, судите вселенней правду. Благоволи мне устрести тебя на область, судью и создателя моего. Аминь.

Христосом, Бога Живого, пришедший в мир грешный спасти от них и первый и смазать. Ищи веру со всей самой пречистое тело Твое, всей самой честная кровь Твоя. Молюсь и будь Тебе помилуй, и Тебе помилуй.

0: Честнейшие и славнейшие, без сравнения Серафим, без истления Богослов, родшие, сущие Богородицы, Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе, Боже, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святейший Владыка, благослови.
1: Христос, Иисус, Бог наш, молитвы и причисты Твоей Матери, и Святых Отца нашего Иоанна, Христов, и всех святых, помилуй и спаси от нас эту благо, и человека, люди.

сердце, святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даже нам донеси, остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Коль возлюблено селение Твое, Господи, сил желает и скончивается душа моя во дворе Господней, сердце мое, плоть моя возрада, востося у Бози живе, ибо птица обрети себе храменную горлица, гнездо себе, и где же положит птенцы своя, полтори Твоя, Господи, сил Царю мой, Боже мой, блажение живущих в дому Твоей веки веков восхвалят Тя, блажен муж и мужа есть заступление Его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, Твою доль плачевную вместо я же положи, ибо благословение да закона полагаем. Пойдут от силы в силу явится Бог во Сионе. Господи Боже, силу слыша молитву мою, внуши Божий акль, защитничи наш. Вещь Божия, призри на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворе Твоих паче тысяч. Изволи приметайтеся в дому Бога моего, паче неже житими в селении грешничих. Яко милости истину любит Господь Бог, благодать и славу даст Господь, не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже, сил блажен человек, уповая на Тя. Благоволилась и Господи, землю Твою возвратилась и плены, аку вырастаяла и беззаконие людей Твоих, покрылась и вся грехи их, укротилась и весь гнев Твой возвратился, и сед гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, отврати ярость Твою от нас, еда вовеки прогневаешься на ныне, простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обрящся, оживешенные люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам, услышу, что речет о мне Господь Бог, и кричит мир на люди Своя, и на преподобные Своя, и на обращающие сердца к Нему. О, бачи, близ боящихся Его спасения, Его вселите славу в землю нашу. Милости истина святостися, правда и мира благозастася, истина землю высияя, правда с небесе приниче, ибо Господь даст благости земля наша, даст плод Свой, правда пред Ним предыдет и положит путь стопы Своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши мя, яко нищу Бог есть маз, сохрани душу мою, яко преподобен есть мя, спаси раба Твоего, Боже мой, бывающего на Тя, помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взял душу мою, яко Ты, Господи, благо, кроток и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитва мою, вон мне глас умоления моего, в день скорби моя возвав Тебе, як услышал Мейси, не есть подобен Тебе, Бозе, Господи, не есть по делам Твоим, все языцы и реки сотворилось, и приедут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, яко велеси, Ты творя чудеса, Ты еси Бог един, настави меня, Господи, на путь Твой, пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятись имени Твоего, исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век, яко милость Твоя вели на мне, избавились и душу мою тогда преисподнейшего. Боже, законы преступницы, восставши на мя, и сон державный, ты скажешь душу мою, не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою от рука Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мной знамение во благо, и да видит ненавидящие мя, и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне, и утешил мя, и си. Сотвори со мной знамение во благо, и да видит ненавидящие мя, и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне, и утешил мя, и си. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. В Рождестве девство сохранила Иси воспение мира, не оставила Иси Богородице, представила сей Иси к животу, Мать Исущей живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, пророка Твоего Самуила, память празднующий, Господи, тем Тя молим, спаси души наша. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И же нас ради рождейся, девы распятия, претерпев благие, испровергий смертью, смертью воскресенье, явле, яко Бог не презри, я же создал и си рукою Твоею. Яви человеколюбие Твое, милостивее, прими родшую Тебя, Богородицу, молящуюся за ны, и спаси, спаси наш, люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас. Авраама ради возлюбленного,

Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси, на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. В молитвах неусыпающая Богородицу и в предстательствах непреложное упование, гробы умерщвления не удержаста, якоже Божева-то Матерь к животу пристави, во утробу вселивайся преснодевственную. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси, на земли поклоняемый, славимый Христе Божий, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне, иже праведное любя и грешное милуя, иже вся завыка спасения, обещаний ради будущих благ, сам Господи, прими и наше в части и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятители соочисти, помышления исправи мысли очисти, избави нас от всякой скорби, зола, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры и в разум неприступная Твоя слава, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, серафим, без зрения, Бога, Слово, родшую, сущую, Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, святейшей Владыка, благослови. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже, наш долготерпевый, наших согрешениях и даже до нынешнего часа, приведи нас, вонь же на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилось и входы, смертью смерть разрушились и, очисти нас грешных и недостойных, раб Твоих, согрешихом во и беззаконовахом, и несть мы достойны возвести от часа нашей, возрети на высоту небесную, за не оставихом путь правды Твоя и ходихом во их сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезоша в суете дней наши, змей нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, имя Твое плоское наше мудрование, до ветхого отложивши человека, внового облицемся, и Тебе поживем, нашему владыце и благодетелю, и так о Твоим последующим повелениям вечный покой достигнем, и держи есть всех веселящихся жилище, Ты бы еси воистину истинное веселье и радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаемся в изначальном Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился Иси Зелова, исповедание верилепо, то облеклся Иси, одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспрение свое, полагая облаки на восхождение свое, ходя на крыло ветреню, творяя ангелы свои, духи и слуги свое, пламени огненный, основая землю на тверди, я не преклониться век века, бездна яко риз за деяние, я на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от голоса грома Твоего боятся, восходит горе, не сходит поля, вместо еже основал и сим, предел положил, и сей гоже не приедут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояются звери сильнее, желтонагри, в жажду свою, на тых птицы небесные привитают, за среды камень дадят глаз, напояя горы от превыспренних своих, от плододел Твоих насытится земля,
призывает рабу скотом из лап на службу человеком извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человеку, масть и телец елеем, и хлеб сердце человеку укрепит. Насытится древа польская, кедри ливанские, жизни насадил, там у птицы гнездятся, и ради божилища предводительствует ими, горы высокие, еленем, камень прибежище зайцем, сотворил есть луну во времена солнца, поздно запад свой положил, и тьмы бысь ночь, в ней же пройдут все звери добра, в низким, не рыкающие, восхитите, взыскать от Бога пищу себе, восея солнце, и собравшись в ложах своих лягут, и зайди человек на дело свое, на дело не свое до вечера, яко возвеличившееся дела Твое, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля твари Твоя, сия море великое и пространное, тому гадих же нет числа животной, малы с великими, тому корабли приплавают, змеи сею, ложа создался, ругать сейму. Всяк тебе чаю дать пищу и во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку всяческой, исполнится благости. Вот врач уже тебе лице возметутся, а ты миши духах и исчезнут, и в перс свой возвратятся. Послыши духа твоего и созиждутся, и обновишь лице земли. Буди слава Господне во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творяю трястися. Прикасайся, горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюся о Господе. Да исчезнут грешницы земли и беззаконницы, як уже не быть им. Благослови душа моя Господа, солнце поздно запад свой положил, и тьмы бысь ночь. Яко возвеличившися дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Преклони, Господи, ухо Твое, услыши мя, яко ничью Бог есть мать, сохрани душу мою, яко преподобенный спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя, помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяв душу мою, яко Ты, Господи, благо, кроток, много милости всем призывающим Тя, внуши, Господи, молитву мою, дан мне глаз умоления моего, в день скорби моей воззвав к Тебе, яко услышал меня Иси. Не исподобен Тебе в базе, Господи, и не исподелом Твоим все языцы, лики сотворилось, и придут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко велеси Ты, и творяй чудеса Ты, и си Бог един. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего, исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавилась и душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступницы, восставши на меня и сон державный, заскаша душу мою, не предложишь о Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, много милостивый, истинный, призви на мя и помилуй мя, дашь державу Твою, отроку Твоему, и спаси сына, рабы Твои я. Сотвори со мною знамения во благо, и довидят ненавидящие меня, и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл мне, утешил меня и си. Основание его на горах святых любит Господь врата сегодня, паче всех селений Яковлех. Преславная глаголошася о Тебе, Граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущий мя и сей, на племеннице и Тир, и люди Эфиопстии, и сей, быша Тама, мать Сион, речет человека, человек родися в нем, и той основа и вышний Господь повесть в Писании, людей и князей сих, бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе, Господи, Боже, спасение моего, от него звах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися, предменен бых снисходящими в ров, бых, яко человек без помощи в мертвых свободь, яко язвы не спящие в гробе, их же не помянулось, и к тому идти от руки Твоя треновенья быша, положившими в брови преисподней, в темных осенне смертней, на мне утвердись, и ярость Твоя, вся волны Твоя навилась и на мя, удалилась из знаемых от моих от меня, положивши мя мерзость себе, предан бых и не исхождах, отче мои, изнемогости от нищеты, возла к Тебе, Господи, весь день возле к Тебе руцы мои, еда мне Твоими творишь и чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, еда повесит то во гробе милость Твою, истину Твою погибели, еда познана будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земле забвенней, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя, вскую, Господи, отреешь и душу мою отвращаешь, и лице Твое от меня, нищ есмь аз, и в трудех от юности моей вознежишься, смирихся из немогох, на мне придошь о гневе Твоей, устрашение Твое возмутишь мя, обыдошь мя, яко вода весь день, одержавши мя в купе, удалил еси от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей, слава Отцу и Сыну Святому Духу.

веков. Аминь. Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в роды род возвещу истину Твою усты моими. За не реклась и век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя. За вещах завет избранный моим клягся Давиду, рабу моему. До века уготовлю семя Твое, созижду в роды род престол Твой. Исповедят небеса чудеса Твоя, Господи, ибо истину Твою в церкви святых. Я, как то во облацах уравнится Господи, уподобится Господи в сынях Божьих. Бог прославляем в совете святых велей, страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Божий сил, кто подобен Тебе силен, если Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествующий державу морскую, возмущение живого Его, Ты укрочаешь, Ты смирилась, и яко язвина гордого мышцею, сила Твоя расточилась, и враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя земля, вселенную исполнение, я Ты основал, еси север и море, Ты создал, еси Фавор и Ермон, по имени Твоем возрадуйтеся. Твоя мышца с силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя, правда и судьба уготования престола Твоего, милость и истина предидите пред лицем Твоим, блаженные люди, ведущие воскликовения, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и у имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твою вознесутся, яко похвала силы их Ты еси, и во благоволение Твоим вознесется рог наш, яко Господне есть заступление святаго Израилева, царя нашего, тогда глагол еси в видении сыновом Твоим, и рекл еси, положив помощь насильного вознесух избранного от людей моих, обретов Давида, раба моего, елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его, ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не предложит озлобить его, и ссеку от лица его враги его, и ненавидящие его побежду, и истина моя, и милость моя с ним, и о имени моем вознесется рог его, и положу на море руку его, и на реках десницу его, той призовет мне Отец мой святый, Бог мой, заступник спасения моего, и аз первенца положу его, высока паче царей земных, век сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему, и положу в век века семя его, и престол его, яко дни и небо, аще оставят сыновей его закон мой, и в судьбах моих не пойдут, аще оправдание мое осквернят, и заповеди их моих не сохранят. Посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их, милость же мою не разорю от них, не приврежду в истине моей, ниже оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единою клягся о святем моем, аще Давиду соложу, семя его вовек пребудет, и престол его, яко солнце предо мною, и яко луна совершенно век, и свидетель на небесе верен. Ты же отринул еси и уничижил, негодовал еси помазанного твоего, разорил еси завет раба твоего, осквернил еси на земли святыни его, разорил еси вся оплота его, положил еси твердый его страх, расхищаху его всеми находящие путем, высь поношение соседом своим, возвысил еси десницу служающих ему, возвеселил еси вся враги его, отвратил еси помощь меча его, и не заступил еси его в обране, разорил еси от очищения его престола его на землю, повергли си, умалил еси дни времени его, облиял еси его студом, доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огонь, гнев Твой, помяни кий мой состав, еда бы всу, и создал еси все сыны человеческие, кто есть человек, и же поживет, и не узрит смерти, избавит душу свою из рук адовы, где суть милости Твоя древняя, Господи, ими же клялся еси Давиду во истине Твоей, помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержак в недре моем многих язык, им же поносишь врази Твои, Господи, им же поносишь изменению Христа Твоего. Благословен Господь во век буди, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне и пресно, во веки веков. Аминь. Господи, прибежище было сынам рода и род, прежде даже горам не быть, и создатися земли и вселенней, и от века и до века ты еси, не отврати человека во смирение, и реклыси, обратитеся, сынове человеческие, ко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчеражний, иже мимо иди, стража ночная, уничижение их лета будут утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет, яко исчезухом гневом Твоим и яростью Твою смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши и гневом Твоим исчезухом, лето наше, яко паучина паучах, пусть дни лет наших, в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прииде кротость на ней накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою, так оскажи мне, окованное сердце в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твои, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил на Иси, лето вняже видюхом злая, призрена на рабы Твои, на дела Твои, на стаи сына их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи нас, и на нас, и дело рук наших исправи, живые помощи Вышнего, крови Бога Небесного, говорится, речет Господи, заступник мой сей, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, и я кото избавлю тебя от сети ловчи, от словесе мятежно, плечма своима осенит тебя, и под крыле Его надеющийся оружием будет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящего дни, от вещи во тьме приходящей, от срящей беса полуденного, падет от страны твоя тысяча, и тьма удесную тебе, к тебе же не приближится». Обачи, очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, упование мое Вышнего положил, если прибежище Твое не приедет к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьмут Тебя дание, когда приткнешь о камень ногу Твою, на аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мя уповай, и избавлю, и покрыю, и яко познай имя мое, воззовет ко мне, услышу Его, с Ним есть в скорби, изму Его и прославлю Его, долготу и дней исполню Его, явлю Ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Боже, Господи, храни неусловно и перерождение уснов моих, и упади сердце мое в свое салухавское, не вчера тебе не обреснет с человеки, делающими беззаконие, и не сочтусь со избранными их, на как меня праведник милости обличит меня, или же грешного да не намастит главы мои я, яко еще и молитва моя в благоволении, тех пожертвы больше при камени судьи, услышатся глаголи мои, я буду смогу, я готов все земли просить, если мы судьи, я как тебе, Господи, Господи, очень.

«Умирающий, сзади от меня духа моего, и ты познал из стези моя, на пути всем по нему нахождался, прошестеть мне, смотря в чудесные возгляды».

благоволение. Слава Вышне Богу и на земле мир, человечек благоволение. Слава Вышне Богу и на земле мир, человечек благоволение. Господи, усне мои отверзнейшие уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, усне мои отверзнейшие уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей, не спасением у Бози Его. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвах, и услыши мя от горы святые свои я. Аз услух и спах, восстах я, ко Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко ты поразил еси вся враждующие мевсуя, зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение, и на людях Твоих благословение Твое. Аз услух и спах, восстав яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь и мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне, яко стрелы Твоя унцовши во мне, не утвердил еси на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзадоши главу мою, яко бремя тяжкое отяготеше на мне, восмердеши и согниши раны моя от лица безумия моего, пострадав и слепокся до конца, весь день сетуя хождав, яко лятвия моя наполнишеся поруганий, и несть исцеление в плоти моей. Возлоблен бы их и смирився до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смутися, устави мя сила моя, и свет очи моей, и той ней со мною. Друзи мои и искренние мои, прямо мне приближившися и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа. И нуждахуся, ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголов усуетное, и стивным весь день получахуся. Аз же, яко глух не слышав, и яко нем не отверзаю у своих, и бых, яко человек не слышит, и не выйву из тех своих увлечения, яко на тебя, Господи, уповав, Ты услышишь, и Господи Боже мой, яко рев, да никогда порадует меся врази мои, и всегда подвижатися ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекусь о гресе моем, грози же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие меня без правды, воздающие мне злая, возблагая у болгах у мя, за не гоня в благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, возжада Тебе душа моя, коль множится Тебе плоть моя, в земли пусти и непроходней безводне. Так у вас святем явився Тебе, видите силу Твою и славу Твою. Яко лучше милость Твоя, паче живот, усне мои похвалите Тя. Так о благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздержу руцы мои. Яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устам о радости восхвалится уста моя. Аще поминав Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя. Яко был еси помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся. Прельпе душа моя по Тебе, и мне же прият ресница Твоя, Ти же всуи скажи душу мою, внидут в преисподние земли, предадятся в руки оружие, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк вины сии, яко заградишися уста глаголящих неправедное. На утренних поучался в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови крилу Твоею возрадуйся. Прийди, душа моя, по Тебе, мне же прият ресница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Господи Боже, спасение моего, во дни возвал Ты в ночи пред Тобою, да гнидет пред Тебя молитва моя. Преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Предменен был с нисходящими в ров, быв яко человек без помощи, в мертвых свободь. Яко язви не спящие во гробе, их же не помянул еси к тому, идти, идти от руки Твоей обреновений выше. Положишь меня в рове преисподнем, темных и сени смертней. На мне утвердись ярость Твоя, и вся волны Твоя навел еси на мя. Удалил еси знаемых моих от меня, положишь меня мир за себе, предан бых и не исхождав. Очи мои из немогости от нищеты, возвал к Тебе, Господи, весь день, воздел к Тебе руцы мои. Еда мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе. Еда повесь, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Еда познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. Я к Тебе, Господи, возвал, и утро молитву моя предварит Тебя. Вскую, Господи, отрейши душу мою, отвращайши лице Твое от меня. Нищ есть маз, и в труде от юности мои я. Вознесжися, смирився и изнемогов. На мне придоши гневе Твои, устрашение Твое возмутиши мя. Обыдоши мя, яко вода, весь день удержаши мя в купе. Удалил еси от меня друга искреннего, и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возвал и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться, яко орле юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисеуме, сыновом Израилевым, хотение Своя. Щедр и милостив Господь, долго терпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли, утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико отстоят востоцы от запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Як уже щедрит Отец Сыны, ущедри Господь боящихся Его, яко Той позна создание наше, помяну, яко перст есть мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так вот цветет, яко дух пройди в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на Сыне в Сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие слово Его. Услышите глас словес Его, благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие воли Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый. Яко погнав враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвое века, и умны во мне дух мой, во мне смятеси сердце мое, помяну в дни древние, поучився во всех делях Твоих, в творениях руку Твоей поучався, воздев Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыши, ну, сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя упова. Скажи мне, Господи, путь, вонь же пойду, яко к Тебе взяв душу мою. Изми меня, враг мой, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить волю Твою, яко Ты, си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву.
имени Твоего ради, Господи, живишимя, правдою Твоею, изведешь от печали душу мою, и милостью Твоею потребиши, враги моя, и погубиши вся служающие души моей, яко возраб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю правую. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя.

Христов. Аминь. Благо есть исповедатися, Господи, и пети имени Твоему Вышний, возвещайте за утро милость Твою, истину Твою на всякую ночь. Десятостронем псалтирю с песнею в гуслях, яко возвеличилась и возвеселил меси, Господи, во творении Твоем, и в делях руку Твоей возрадуйся, яко возвеличишься дела Твоя, Господи, зело углубившися помышления Твоя. Муж безумен не познает, и не разумив, не разумеет сих. Негда прозябоша грешница, яко трава, и проникоша вседелающее беззаконие, яко да потребятся век века. Ты же вышний во век, Господи, яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется, як единорога, рог мой, и старость моя вели и мастите. Возре око мое на враги моя, восстающее на мя лукавнующее услышит ухо мое, праведник, яко финист процветет, яко кедры же в Ливане умножится, насаждение в дому Господне, во дворе Бога нашего процветут, еще умножится в старости мастите, и благоприемлющие будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь воцарися, в лепоту обличися, обличися, Господь, силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой, Атоле, от века Ты и си. Воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласа своя, возмут реки сотрения своя, от голосов вод многих, дивны высоты морские, дивен высокий Господь, сведение Твое уверишься зело, дому Твоему подобают святыня, Господи, в долготу дней. Бог отомщений, Господь, Бог отомщений не обинулся есть, вознесися, судья из земли, воздашь воздаяние гордым, доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголят неправду, возглаголят все делающие беззаконие, люди Твоя, Господи, смириша, и достояние Твое злобиша, вдовицу сиру умориша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Яков. Разумейте же безумнее в людях, ему буй и некогда умудритеся, насажди ухо не слышит ли, или создавай око не смотряет ли, наказуй язык и не обличит ли уча человека разуму. Господь весь помышление человеческое косуть суетно, блажен человек и гожаще накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его, укротите его от дней лютых, донде же изрыется грешному яма, яко не отринет Господь людей своих, и достояние своего не оставит, донде же правда обратится на суд, и держащиеся и я все правее сердцем, кто восстанет мне на лукавнующее, или кто спредстанет мне на делающее беззаконие, аще не Господь помог бы мне, в мале вселилась бы душа моя, аще глаголах подвижется нога моя, милость Твоя, Господи, помогаши мне, по множеству болезней моих, в сердце моем утешение Твое возвеселишь и душу мою, да не пребудет Тебе престол беззакония, созидает труд на повеление, уловят на душу праведничу и кровь неповинную осудят, и бысть мне, Господь, прибежище, и Бог мой в помощь упования моего, и воздаст им, Господь, беззаконие их, и по лукавству их погубит.

Придите, возрадуемся, Господи, и воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его в исповедании и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели Господь и Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли и высоты города Господь, яко того есть море и той сотворие, и сушу руце Его создасте, придите, поклонимся и преподим Ему, восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Господь Бог наш, и мы люди, и пажите Его, и овцы руки Его, дне сящий глаз Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании, в дни искушения в пустыне, вон же искусиши мя отцы ваши, искусиши мя и видишь дела моя, 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, те же не познавши путей моих, яко клягся в гневе моем, ащем не идут в покой мой. Воспойте, Господи, и песнь новую, воспойте, Господи, и вся земля, воспойте, Господи, и благословите имя Его, благовестите день о дне спасения Его, возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его, яко вели Господь и хвален зело, страшен есть над всеми Боги, яко все Божий язык бесове, Господь же небеса сотвори, исповедание и красота пред Ним, святыни великолепие восвятили Его, принесите, Господи, и отечество и язык, принесите, Господи, и славу и честь, принесите, Господи, и славу имени Его, возьмите жертву и входите во дворы Его, поклонитесь, Господи, во дворе святим Его, да подвижется от лица Его вся земля, рцвете во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судить людям правостью, да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море исполнение Его, возрадуется поля и вся ежи на них, тогда возрадуется вся древа дубравная, от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенье в правду, и людям истинную своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак окрест Его, правда и судьба исправления престола Его, огонь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его, осветиша молния Его вселенную, видя и подвижися земля, горы яко воскрастаешь от лица Господня, от лица Господа всея земли, возвестишь о небеса, правду Его, и видишь о все люди и славу Его, да постыдятся все кланяющиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих, поклонитесь Ему все ангели Его, слыши и возвеселись Сион, и возрадовавшись чери иудейские, суде праде Твоих, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всей землею, зело превознеслся си над всеми боги, любящие Господа, ненавидите злая, хранит Господь души преподобных своих, из руки грешничей избавит я, свет восия праведнику и правым сердцем веселье. Веселитесь, праведни, о Господи, и исповедайте память святыни.

Бог. Аминь. Воспойте Господи и песнь новую, яко дивно сотвори Господь, спаси Его, десница Его, и мышца святая Его. Сказа Господь спасение Свое пред языки, открый правду Свою. Помяну милость Свою Иакову, истину Свою дому Израилеву. Видишь все концы земли спасение Бога нашего. Воскликните Бога, ве вся земля, воспойте, радуйтесь и пойте. Пойте Господи и в гуслях и гласе псаломсте, в трубах кованых и гласом трубы роженой, вострубите пред Господем. Да подвижется море и исполнение Его, вселенная всеживущая на ней, реки восплещут рукой, вкупе горы возрадуются, от лица Господня яко грядет, яко едет судите земли, судите вселенней в правду и людям правостью. Господь воцарися, да гневаются люди, сидя на херувимих, да подвижется земля. Господь сегодня великий и высокий есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшный свято есть. И честь царева суд любит, Ты уготовился правоты, суды правду воякове, Ты сотворилась и. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во иерех Его и Самуил, призывающих имя Его, призывах у Господа и той послушавши их, к столпе облачни глаголаши к ним, яко храняху сведения Его и повеление Его я же дадеем. Господи Боже наш, Ты послушался их, Боже, Ты милостью бывал еси им, и мщая на вся начинание их. Возносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь в горе святе Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Бога и вся земля, работайте, Господи, в веселье, внидите пред Ним в радости, увидите, яко Господь, то есть Бог наш, то есть сотвори нас, а не мы. Мы же люди Его, и овцы пажите Его, внидите во врата Его во исповедании, во дворы Его с пением. Исповедайтесь Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь, век милость Его, и даже до рода и рода истина Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочни, когда придешь и ко мне, прихождав вне злобе и сердца моего посреди дома моего, не предлагав пред очима моим вещь законопреступную, творящая преступление возненавидях, не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, клеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не едях, очи мои, наверное, земли посаждать я со мною, ходя по пути непорочно всеми служаше, не живяше посреди дома моего, творя гордыню, глаголя неправедное, не исправляше пред очима моими, воутре избивав вся грешная земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же еще день скорблю, преклони ко мне ухо Твое, вон же еще день призову Тебя, скоро услыши меня. Яко исчезоша, яко дым дни мои, и кости мои, яко сушила сошкошася, уязвен бых, яко трава исши сердце мое, яко забых снести хлеб мой, от гласа воздыхания моего прирпе кость моя плоти моей, уподобихся незати пустыни, бых, яко ночные вранна нырящей, бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде, весь день по ношах умевразимой, и хвалящий имя мною пленяхуся, за не пепел, яко хлеб едях, и питье мое с плачем растворях, от лица гнева Твоего и ярости Твоей я, яко вознес низвергу в меси, дни мои, яко стень уклонишися, яс, яко стена исхов. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в роды род. Ты воскрес, ущедриши Сиона, яко время ущедрите его, яко прииди время, яко благоволишь раби Твои, камени его и персть его ущедрят, и убоятся языцы имени Господня, и все цари и земсти и славы Твоей я. Яко сотерет Господь Сиона и явится во славе Твоей, презрена молитву смиренных и не уничижи моления их, да напишется сие в рот ин, и люди изъеждими восхвалят Господа, яко приничат сады святые свои я, Господь с небеси на землю презре, услышите воздыхание окованны, разрешите сыны умершленных, возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его во Иерусалиме. Нигда собратися людям в купе и царем, еже работайте, Господи, ви, отвещай ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ими, не возведи в менее в приполовине дней моих вроде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал и все дела руку Твоей и суть небеса. Та погибнут Ты же пребываешь, и вся, якой реза обветшают, яку одежду свиешь, и я изменятся. Ты же той жди и си, и лета Твоя не оскудеют. Сынови раб Твоих вселятся, и семья их вовек исправится. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззакония Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благи желания Твое, обновиться, яко орля юность Твоя, творяй милостыни, Господь, судьбу всем обидимым, сказав пути Своя Моисеев и сыновам Израилевым хотения Своя, щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесне от земли утвердил есть Господь милость Свою на боящихся Его, велико отстоит от востока, от запада удалилось от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, поминуя, как перстись мы, человек, яко трава дни его, яко цвет сельный, так отцветет, яко дух пройди в нем и не будет, и не познает к тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на самих сынов, хранящих заветы Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси у готова престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью и творящие Слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие воли Его. Благословите Господа все дела Его на всяком месте, владычество Его. Благослови, душе моя, Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

запрещения Твоего побегнут глаза грома Твоего бояться. Восходят горы и нисходят поля, вместо еже основалось им. Предел положилось, и гожи не придут, ниже обратятся, покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напоятся звери сильные, ждут, а нагреб жажду свою. Над их птицы небесные привитают, острые ты камень отлетят глаз. Напояй горы от превыспанных своих, от владел твоих насытится земля. Прозевает траву скотом, и злак на службу человеку, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастите лице и лем, и хлеб сердце человека укрепит. Зайдется древа польская, кедр ливанский, их же Иси насадил. Там и птицы во гнездятся, и родиво жилище предводительствует ими. Горы высокие, ленем камень прибежище зайце. Отвлилась луну во времена, солнце позна запад свой. Положилась и тьмой бысь ночь. В ней же пройдутся звери, дубравни, с кем не рекающий восхитив, взыскать от Бога пищу себе. Восия солнце, и собравшись в ложах своих лягут. И зайдет человек на дело свое, на делание свое до вечера. Яко возвеличившиеся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси. Исполнится земля, твари Твои я. Сие море великое и пространное, там гади и жене числа. Животное малое с великими. Там о корабли приплавают, змеи сей, Его же создалась и рука тесе ему. Всяк тебе чай дать и пищу им во благовремя, давши тебе им соберут. Отвершу тебе руку всяческое, исполнится благостей. Отвращу же тебе лице возметутся. Вот имеши духах и исчезнут, и в пир свою возвратятся. После же духа твоего и созижутся, и обновишь лице земли. Будет слава Господня во веки подвеселиться, Господь от делек своих. Презирая на землю и творяю трястися, прикасаясь горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донь где же есть. Да усладится ему беседа моя, аж же возвеселюся, Господи. Да исчезнут грешницы от земли, и беззаконницы, як унижение быть им. Благослови, душе моя, Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

пресный во веки веков. Аминь. Исповедайтеся Господеве, призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте мы, пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся во имени святим Его, да возвеселится сердце ищущим Господа. Защитите Господа и утвердитеся, в защите лица Его выну. Помяните чудеса Его, яр сотвори, чудеса Его и судьбы уст Его. Семя Авраама и раби Его, сынови Якова, избранни Его. То и Господь Бог наш по всей земле судьбы Его. Помянув век завет свой, слово еже заповедав тысячи родов. Еже завеща Авраама и клятву свою Исааку. И постави ее Иакову в повеление и Израилю в завет вечен. Глаголя тебе дам землю Ханааню, уже достояние вашего, когда быть им малым числом, малейшим и пришедшим мне, и придушь от языка в языке, от царствия в люди ины, не отставить человека, обидите их и обличи о них царей, не прикасайтесь помазанным моим и в пророцах моих не лукавните, и призва глад на землю всякое утверждение хлебное сотры, посла пред ним человека, в раба продан быть Иосиф, смирившего оковах нозе Его, железо пройди душа Его, донде же прииди слово Его, слово Господне разжей Его, посла царь и разреши Его, князь людей и остави Его, постави Его Господину дому своему, и князя всему стяжанию своему, наказайте князя Его, яко себе и старца Его умудрите, и внеди Израиль в Египет, и Иаков пришествовал в землю Хамову, и возрасти люди свое зело, и укрепи апачи врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди Его, лесть сотворите в рабих Его, посла Моисея, раба своего, Аарона Его же избра себе, положи в них словеса знамени своих, чудеса своих в земле Хамове, Хамове, послать Му и помрачи, яко преграчи же словеса Его, приложи воды их в кровь и из моря рыбы их, воскипи земля их жабами в сокровищницах царей их, речей при душеписии мухи из книпы во вся пределы их, положи подожди дожди их, грады, огонь попаляющий в землю их,

Порази винограды их и смоквы их, и сотри всякое древо, предел их, лечей приедоша прузи и гусеницы их женебе числа, и снедоша всякую траву в земле их, и поедоша всяк плод в земле их, и порази всякого первенца в земле их, начаток всякого труда их, изведи я с сребром и златом, и небе в коленах их боляй, возвеселись Египет во исхождении их, яко нападе страх их наня, распростри облак покров им и огонь, еже просветите им нощью, просишей приедоши красть ли хлеба небесного насытия, разверзи камень и потекуша воды, потекуша безводных реки, яко помяну слово святое свое, еже к Аврааму рабу своему, изведи люди свои в радости и избранные свои веселье, и даде им страны языки труды людей исследовавша, и когда сохранят оправдание Его, и законы Его взыщут. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: Благоприятие Небесному представляется.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, достойная, одушевленная Тя небо, прияше небесное, пречистое, божественное селение, и предста светло украшенная, яко невеста всенепорочная Царю и Богу.
0: Святые апостолы Фадея, моли Бога о нас, Христово Владычне, премудрый Фадея, предстоя просвещение, и подождь святоносное Твое петь и торжество.
1: Святые апостоли Фадея, моли Бога о нас, безлетный свет в лето с нами явился пресносущный, яко лучу Тя блажение, остави мир просвещающая.
0: Святая мученица Васа, моли Бога о нас, Твою восхваляющую радостную всеславную память, с небесами просвещение, дати молись блаженные, и душетленных согрешений прощение.
1: Святая мученица Васа, моли Бога о нас, не устрашися повелений богомерзких, страхом Господним огражденная Твоя душа, ран различных и бед тем же мужески дерзнула еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, приялы еси муки, многовидные стреми сыны, страстотерпится ты терпеливно, с ними же и сплела еси венцы нетленные, Троицу славящие.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, зачала еси слово Отче безболезненней, Пресвятая Матерь них, и сего неизреченно паче слово на спасение наше породила еси.

0: наше произведшееся естество, подобно чистое исхождение, разреши. Хорошую же сущую жизнь, жизни представься божественней и постасней.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, лик богослова от конец, выше же ангел множества, к Сиону и Дяху всесильным мановением, доста должна владычице твоему погребению служащее.
0: Святые апостоли, ходи, моли Бога о нас, царею божественной благодати возвещая люди славные, свет чист явился и сисущим во тьме лютых.
1: Святые апостоли, Фадея, моли Бога о нас, цельбу и избавление богодетельными мудрее мановений царю, принесл еси агарю к нему пришед.
0: Святая мученица Васа, моли Бога о нас, разжегшейся верою и теплым желанием, премногие любви Христовой всехвальные, Богом гасила еси, предстоянием ангела и люди неразумные обе похвалила еси.
1: Святая мученича Васа, моли Бога о нас, род ныне правых благословен быть из твоего чрева воссиявшей страданий светлостью Васа преславной и тьму разорвшие беззаконных противлений разума твердостью.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, о Матери, превышествие закона текущего естества и иже паче естества единением, яко претерпе неправедну смерть, различно зрящие, иже воспита веру и млеком.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, умешленомя с недею прислушания спасла еси, едино живот родший ипостасный, делась и непорочная, тем же тебя достодолжно

0: Церковь Тебя стяжа, апостолев одея, чудесы Твоими всегда просвещаема, спаси веры, чтущие память Твою.
1: Приступив к солнцу мысленному от него, зари тайно я приял иси, был иси, яко звезда пресветлая, озаряя вся земли исполнение, разоряя прелесть и мглу, блажение тем же, светоносную Твою совершающе память, верно восхваляющий Тя, и согласно вопием Тебе, Фадия, апостоле, моли Христа Бога, грехов оставления, подати чтущим любовью святую память Твою.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мучение огнь Духа росою погасила иси честная, и к святую представилась иси божественному и невещественному, и по кончине блажений, источающей же исцеление капли, уставляющий рожение страстей силою духовную.
1: И ныне и пресно, и во веки веков, аминь, всечестный лик премудрых апостол, собрася чудно, погребсти славно тело Твое, пречистое, Богородица и Всепетая, с ними же воспеша и ангел множества, представление Твое, чест

0: спаси нас, чудовище зрите, небо всех царя одушевленные, испражнение, проходящее земное, яко чудно дела Твоя, слава силе Твоей, Господи.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, аще непостижим, постижны сия плод им же, небеса выше погребение, прият волею, яко мерт, как о погребение твержится низкусобрачно родшая.
0: Святые апостоли Фаддей, моли Бога у нас, высок ум имея, прият божественные разумы и духовные дарования Фаддея, ученичи всех царя.
1: Святые апостоли Фаддей, моли Бога о нас, тайно пребогате божественных во учении блажене быв, ненаказанное просветил еси Троицу чисти единосущную.
0: Святая мученица, вас, моли Бога о нас, нераздвоенный мучи Твой помысел, к борению отлучилась еси льстивого борца, и глубиною крови сего потопила еси.

0: родившийся и спаси, страстотерпице Васа, божественным мановением.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Царство непоколеблемое, с благоквальными сыны Твоими славное, наследила Иси, и небесный воистину чертог, и свет незаходимый.

0: спася трое богословнись, язык же многовещанный человеческий ныне да восхвалит, да огласит же воздух безмерным сияя светом, ангели да поет пречистые девы успение.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, сосуд подобаши избранный, пением Ти весь удивляем, девица исходен, весь освящен, Богови всем богоприятен, и сей истинно являемый Богородице Всепетая.
0: Святые апостоли Фадей, моли Бога о нас, владыки божественные, нося блажение, подобие местному князю Авгарю божественный врач пришел еси.
1: Святые апостоли Фадей, моли Бога о нас, священный Фоматя, по божественному слово вознесение, проповедник посылает премудре Фадии требующим.
0: Святая мученица Васа, моли Бога о нас, содержим жаждею славней Агапия, богоблажение Христовой любви, злобу до конца возненавидел еси и крепко подъял еси болезнему, и копьем телесное убиение.
1: Святая мученица Васа, моли Бога о нас, разверзенным Твоим внутренним многотьми стружем мученичи Феогне, познал еси множие чистие и совершенное Бога всех, к Нему же вошел еси со славою страдальчески, блистая светлостьми.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, несомненную верою премудре вернивше в судилище неверных блажение, неразумные сердца удивил еси, когда сокрушайтеся Твоим костям и на удар раздробляйтеся всему телеси.
1: И ныне и присно, и во веки веку, аминь. Праматери Ева, ныне исправила еси падения, роши избавителя всех, и спаса, и зиждителя, и Господа, Бога Мати, едина в женах благословенная,

0: Тебе жизнь воссияет ключи детства не разрушившие, как оба пречистое и живоначальное Твое тело, искушение смерти бы испричастно.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, жизни бывший храм, жизнь пресносущную лучила еси, смертью Бог животу преминула еси, я же жизнь уродший во ипостасную.
0: Святые апостоли Фадима ли Богу у нас, просвещение Святого Духа, вселившееся в сердце Твое, светильника миру Тя Фадия, садила истина, омрачение, лести разоряющая.
1: Святые апостоли

0: взялся еси прекрасней.
1: Святая мученица Васа, моли Бога о нас, подружение мерзких богов до конца, и снила еси, подрузивши душу Божие несказание любви, и была еси страстотерпицы Васа, ангелов единожительна.
0: Святая мученица Васа, моли Бога о нас, велики за Христа подвиги, мученице, прошла еси, водрузивши душу к Божией несказанней бессмертное благословие и чертог божественный и пищу мимотекущую.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко же древле и оно от глубины моря, спаси Бог тебя вседетельной силою прихвальная, в тебе чудный и в совете святых всегда прославляемый.
0: И ныне и присно,

0: неусыпающей Богородицу и в предстательство к непреложенному упованию, грубью мышления не удержаста, якоже бы живота Матерь, к животу пристави его, руку вселивайся преснодевственную.
1: Огради моя помышление Христе мой, ибо стену мира воспеть дерзаю чистую Матерь Твою на столпе. Глагол укрепи мя и в тяжких мыслях заступи мя, Ты, Бо, взывающим

матери память чтуще, старцы и монахи, цари и судьи, пойте, Отец наш Господи, Боже, благослови.

0: приблизиться к Сыну, представляется с Ним царствующим.
1: Святые апостоли Фадей, моли Бога у нас, чудеса совершая, призыванием Христа, явшегося в вещью тело, привлекли все люди же и грады прихвальни, во известную веру зовущие, благословен Бог Отец наш.
0: Святые апостоли Фадей, моли Бога о нас,

спаса моли Бога у нас, силою божественную пламень огня, прошедшей мученицы неопалима, огнем Твоих кровей, яко вещь прелесть вопиющая, попрала еси, Отец наш Божий, благослови.

0: страстотерпецу, поющий ти, Владыка, Отец наших, Боже, благословен еси.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, светлыми лучами креста осияем Аббаса, славная, тьму прелести невредно преминула еси, и к свету исшла еси, вопиющий Отец наших, Боже, благословен еси.

Святую, чистое Дево, начало же и власти, и силы, ангели, архангели, престоли Господства, херувимы славят, и страшнее серафими, человеческий же род поем и превозносим во все веки.

0: небо явился Иси славу, поведая Божию Фаде, языком был Иси просвещение, к вере божественней возводя тепливо пьющих, пойте Господа и превозносите Его вовеки.
1: Святые апостоли, Фаде, моли Бога о нас, крепость не моли.

0: мученице Васа, моли Бога о нас, и же нашею немощию себе обложивай Твое немощное, яви укрепи, и Тя содела сильнейшая мученица огня, воды и зверей, и мучительных сосуд верного пиющую, священницы благословите, люди превозносите во все веки.
1: Святая мученица Васа, моли Бога о нас, юношеский храбрствовавше и мужеский победиша, отрасцы честни сопротивных противления, божественный Феогние, священный Агапия, купно и пест,

Отца и Сына и Святаго Духа Господа, со бесплотными чины, с мученическими воинствами престола предстоящие Божию прихвальнии, и славы, и благодати, и просвещения исполнении. Разорите наших согрешений мрак, верою творящих святоносную божественную исполнену дарование, вашу изрядную память.

божественную и точную гору живого Бога, возрадуемся, Богородицу зрящую, взяло бы лучшей божественной сени, яко Матерь сию, во святая святых, Христос представит.

0: часы и лицем чисто прикасающиеся и почерпающие исцелений, независтные дары от источника преснотекущего.
1: Святые апостоли, Фадим, моли Богу о нас, видите, я же вечное божественное воздаяние и желание крайнейших яснейшее, блажение приближися, Фадия, красуйся и ликуй.

самоли Бога нас, видите, желающие, я же земное око во истину не види, телесное терпящее, болезненное, мужески, сокрушение, удов прихвальное, стремление зверей, жжение огня, море треволнение, невещественным светозарением уясняемо всеблаженное.

0: якоже во звездах святоявленных приводимая благодати со пришедшими из Твоего чрева, и ныне вселенную невещественными светозарением уясняете блажений.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко воистину цела голубица и горлица, я же Бога возлюбивший, ластовица с божественными, возлетевши в тенцы, на небесе вселилась Иси, в державе божественные мысленные, земные убежавшие и ловление демонского вас,

же проповедовал еси божественное смотрение слова и местоначальника Авгаря и иже с ним вся, просветив, служителей показал еси пресветлые Троицы, апостоли, Бога проповедовал.

0: представлявшийся, покрый и снабди мир.
1: Хвалите Господа с небес, и да

Господи, Царю Небесный, Боже, Отче, Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, Господи, Боже, Амчи, Боже, Сыне Отец,

Господи, прибежище был и сынов род и род, азря, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, яко согрешив к Тебе. Господи, к Тебе прибегов, научи меня творить и волю Твою, яко Ты есть Бог мой. Яко у Тебе источник живота во свете Твоих, узрев свет, пробави милость Твою ведущим Тя. Сподоби, Господи, в действии без греха сохранитеся нам. Благословенности, Господи, Боже, Отец наш, и Духа

Christ, God's blessed.

Dojuši Otec

мой, яко несть во всех, как истинный сердце их суетных гроб, отверг гортани к языке своим мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мысли своих, помножь нечесть их изрини, яко пригорчишь тебя, Господи. И да заселятся все уповающие, на тебя век возрадуются, все лишь из них и похвалятся о тебе, любящие имя Твое. Яко ты благословишь и праведника, Господи, я хороший благоволение венчалось и нас. Господи, прибежище было и сина в рот, и рот прежде даже горам не быть, и создать из земли и вселение от века и до века ты иси. Не отврати человек во смене, на смирение рекл иси, обратитесь и сыны ве человечести, яко тысячи лет предочима твоими, Господи, яко день вчерашний, ежемимо иди, стража ночная. Уничижение их лета будут утро, яко трава мимо идет, утро процветет и придет на вечер, от пакета жестеет и иснет. Яко и чизоком гневом твоим и яростью твоей смутихом все положило себе законе наше пред тобой, век наш просвещение лица твоего, яко все дни наши оскудеши гневом твоим и чизоком, лето наше, яко паучина паучах, все дни лет наших, гнижись 70 лет, аще же силы 80 лет, и множие труд и болезнь, яко прийти кротость на ныне окажемся, кто весь держал гнева твоего, страха твоего, ярость твоей чести. Десницу Твою так и скажи мне, окованное сердце мудрости. Обратись, Господи, доколе умолен будь на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся. Во все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил мы иси. Лето вняже видихом злай. И призри на рабы Твоя, и на дела Твои настави сыны их. И будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправим, на нас и дела рук наших исправим. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочни, когда приедешь и ко мне, пригордав не злобе сердце моего посреди дома моего, не предлагав предачимому моему вещь законопреступную, творящую преступление возненавидев, не прильпи мне сердце строптиво уклоняющегося от меня лукавого непознав, а клеветающего та искреннего своего сего, изгоняв гордым оком и несытым сердцем сим не идях. Отче мой, наверное, земли посаждать я со мною, ходя по пути непорочной, семи служаша, не живяши посреди дома моего, творяя гордыню глаголы неправильно, не исправляши предочима моима. Во утре испевайся грешной земли, еже потребить от крады Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. В Рождестве детство сохранило, и сего успения мира не оставило, и сего Богородица приставила и к животу Мати Сущей Живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Апостоле святый Фадей, моли милостивого Бога, да прегрешение и оставление подаст душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И что тебя наречем благодатное небо, яко воссиялось и солнце правды, рай, яко приземлась и цвет нетления, дева, яко прибылась и нетленно, чистую матерь, яко имела, и сыны святые в твоих объятиях, сыны всех Бога, того молись спастися душам нашим. Стопы мои направи по слези Твоему, да не обладают мое всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, сохраню запад.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наши, жизнь и на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко

молитвах неусыпающей Богородицы, в предстательствах непреложное упование, гроб умершления неудержаст, якобы живота Мати, животу приставив утробу, селилась преснодевственную. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый, славимый, Христе Божий, долготерпеливый, много милости, много благоутробней, и же праведный, любя и грешная, милая же вся церковь спасения, обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши часы молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши, освятители, соочисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, ополчениями, соблюдаями и наставляями, достигни в соединении верой в разум неприступную Твоя слава, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без изъяния Богу Слову Родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним Святейший Владыка благослови. Аминь. Thank you.

апостола Сирийский падеж, между банками совершаются это правильно.

0: Филарета Иосафа, Иосифа Никона Иосафа, Катерина Екимадриана, Сергия Алексеевна Алексеев, митрополита Платона Макария, Сергия Леонтия, Юрия Николая Манилова, Иосифа Никодима Антония, Иоанна Сергия Серафима, Катерина Симона, Варнава, Иосифа Феофана Филарет, архиепископ Моисея Августина, Никодина Нина Сергия Рафаловия, Пимена Никона Серафима, Ристрат, епископ Нина Сергия Серафима, Платона Крайна Греба Сергия, Ирафия Бремидон, Засилка, Филат, Священа, Кимадрит, Терезик, Кирилл, Пешишин, Брат, Степа, Кирсия, Сия, Кимадрит, Закари, Серапион, Иварион, Серапина, Исира, Паил, Терси, Марисия, Пантеримина, Михаила, Никона, Рафаила, Ян, Кимадрит, Отмолвите, Бремидон, Феостат, Владыка, Антона, Поделина, Дяни, Сиарика, Федерика, Дуня, Августина, Серафима, Андрей Николаев, Нина, Сипана, Финча, Георгия, Панасин, Старый, Сергия, Пимна, Исайна, Матфея, Андрея, Федора, Виталия, Арсений, Филарет, Наума, Адриана, Лаврица, Ириана, Германа, Александра, Антипелии, Сигурна, Алексея, Степана, Михаила, Николая, Гаврила, Серафима, Пахмутина, Москина, Гумна, Полиция, Тараси, Таракосник, Марка, Михаил, Степана, Филиппа, Максима, Исаакия, Никита, Равината, Матвейска, Константина, Иосифа, Сильвестра, Михаил, Синафонта, Виссариона, Иеронима, Григория, Георгия, Игнатия, Тихона, Ферапонта, Аркадия, Андрея, Никаса, Геннадия, Екатерина, Украина, Федорита, Иосмана, Гаврил, Паисия, Иоафим, Моисия, Ирмонаха, Вирсава, Гаврил, Назарь, Патриана, Антиох, Павел, Павлина, Орех, Екатерина, Емина, Никона, Сына, Ваня, Сал, Варнава, Сенатон, Ферапон, Тевияк, Иисусы, Мартиня, Никонор, Макарина, Фанера, Слава, Клоди, Пентарка, Сава, Немон, Игнатия, Генон, Клофей, Матвейска, Федор, Карвату, Варнава, Тринина, Ивона, Сердяк, Мурнова, Сердяк, Пидяк, Мурнова, Романа, Винага, Гавляк, Мурнова, Пахон, Витин, Никон, Сапрон, Лисия, Томат, Феофан, Тарис, Патрукар, Патрача, Паратадьяк, Мурнова, Феодора, Диак, Мурнова, Георгия, Анасидова, Намана, Мурнова, Филипп, Мурнова, Александра, Серафима, Гурия, Артура, Нисина, Лося, Брайан, Шахов, Лува, Матанин, Петра, Анчелина, Виссарион, Валериана, Иосаф, Исаки, Васина, Виктор, Николай, Марсела, Савака, Послушница, Иоанна, Константина, Александра, Павла, Николая, Семьи Кундачи, как это усол, что православный христиан даже просить себе сейчас на совершение воли, но уже не вольно.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

избранника Клуста, преподобных и богоносных отец наших и все святы, души от нас приставшихся раб, твоих средних праведных и всех недрах Авраама проходит из праведных и всех.